Все ялки обешня. Думали, если маше ушинахем. Кима хадочили отсулах гогах шах.